0: 你们那捏了看看对啊也提醒你写我提着扎西北你们去的那最牛逼的机关的大出堂爱干了娘忙他去要的出游以内这些村土那副娘土龙去去就能托不灭记落大板不上哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 弟弟，俺这伢天堂过的丢个人，惹完了俺这公司的，俺这创作，别个钱不钱不大，见面错啊，推送，错过要不休。
1: 啊，杨先生，杨先生，
0: 想不想加几脚，插牙钉？